0: Радио Байрактар.
1: Я Мудат Драгымаш, села Крагисев, ферма. Все, я ферма Старейка. Что на Старейку? Бывший.
0: Еда есть.

0: Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,